0: ministro ateities. Portalas LRT LT vakar skelbė, kad dalis socialdemokratų mano, jog Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apsibrėžtas politikos gairės. Pats ministras sako, kad eidamas pareigas visuomet derina poziciją su vyriausybė, Seimu ir prezidentu. Premjerė Inga Ruginienė sako ministru pasitikinti ir teigia, kad jis dirba gerai. Krašto apsaugos ministras sako, kad su amerikiečiais yra kalbamasi dėl jų branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje krizės ar karo atveju. Pasak Roberto Kauno, atsiradus poreikiui, turi būti išnaudotos visos galimybės, kurias gali suteikti sąjungininkai. Tačiau ministras pabrėžia, kad taikos sąlygomis apie jokio masinio naikinimo ginklo dislokavimą nesvarstoma.
1: Taikos metu, taikos sąlygomis nėra jokių spekuliacijų dėl bet kokio masinio naikinimo ginklo dislokavimo Lietuvoje. Tačiau kaip ir kiekviena šalis, Lietuva privalo ginti savo nepriklausomybę, privalo ginti savo suverenitetą ir krizės atveju arba karo atveju mes turėtume turėti visas įmanomas galimybes pasinaudoti visomis NATO, Amerikos, Prancūzijos suteikiamomis apginamumo ir apsiginamumo galimybėmis.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Amerikiečių leidinys Financial Times šią savaitę pranešė, kad Jungtinės valstijos derasi su sąjungininkais rytų sparne dislokuoti branduolinius ginklus, galinčius nešti bombonešius, galbūt ir branduolines galvutes. Financial Times žiniomis tuo labiausiai domisi Lenkija ir Baltijos šalys. Seimas skubos tvarka svarsto siūlymą dėl Lietuvos karių siuntimo į Hormuzo sąsiaurį. Į tarptautines misijas Hormuzo sąsiauryje norima siūsti iki 40 karių ir civilių. Kariai dalyvautų išminavimo darbuose. Seimas šiandien po pateikimo pritarė, kad būtų išplėstas praėjusių metų pabaigoje priimtas nutarimas dėl karių ir civilių siuntimo į Hormuzo sąsiaurį, dar liko du balsavimai. Specialiųjų tyrimų tarnyba šiandien atliko kratas bendrovėje Mažeikių vandenys, nurodoma, jo kratos atliekamos iki teisminėme tyrime dėl piknaudžiavimo. Skelbiama, kad įtarimai tyrime kol kas niekam nepateikti. Žiniasklaida praneša, kad Kauno Žalgirio krepšininkas Silvenas Francisco artėja prie susitarimo su Villeurbanne Asvel komanda iš Prancūzijos. Portalo Basket News žiniomis abi pusės derasi dėl ilgalaikės sutarties. 28-erių Žalgirio lyderį šį sezoną Eurolygoje rinko po beveik 17 taškų ir 19 naudingumo balų, o naudingiausio turnyro žaidėjo rinkimuose finišavo antras. Asvel komanda šį sezoną buvo Eurolygos outsiderė, tačiau artėjantiems metams ruošiasi kardinaliai didinti klubo biudžetą ir prisivilioti ne vieną žinomą Europos krepšininką. Šią valandą Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Vilniuje 20, Kaune 21 laipsnis. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnyje. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daug kur trumpai palis, perkūnyje, vietomis lis smarkiai, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas. Temperatūra rytoj dieną nuo 21 iki 26 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
2: Laida rusų kalba.
3: У микрофона в студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче социал-демократы обсудят будущее коалиции в субботу, обыски у студентов ЕГУ в Беларуси, интервью с правозащитниками из организации «Весна», предстоящие выборы в Армении, поддерживает ли их Трамп и влияет ли на страну Кремль. После возникновения дискуссии о будущем министра иностранных дел Кестутиса Будриса в правительстве, премьер-министр заявила, что доверяет ему. По словам Инги Ругинене, Кестутис Будрис работает хорошо. Так она прокомментировала появившуюся в публичном пространстве информацию о том, что партия социал-демократов на выходных будет обсуждать не только вопросы коалиции, но и будущее Будриса. Портал ЛРТ-ЛТ вчера сообщал, что часть социал-демократов считает, что позиция Будриса по внешней политике – не вполне соответствует политическим ориентирам, определенным партией и правительством. Сам Будрис говорит, что, исполняя свои обязанности, всегда согласовывает позицию с правительством, сеймом и президентом. Член партии Ремигиус Мотузас говорит, что в повестке заседания Совета он не нашел обсуждения вопроса о министре иностранных дел. Что будете обсуждать в субботу, да, если не смену министра, то что?
4: Будем обсуждать дальше. Конечно, всегда мы начинаем свои заседания. Начинается дискуссии о политической ситуации в Литве. Конечно, всегда есть много актуалий. Конечно, в повестке нашего собрания есть и вопрос дальнейшая судьба коалиции. Потому что наш секретариат партии работал с нашими городскими районными отделениями партии, и был организован опрос, и мы увидим результаты, будут представлены, будет решаться, будем ли продолжать работать дальше вот в этом составе, или будут какие-то изменения. Председатель нашей партии Миндаугас Синкевичius сообщил, что он будет представить 3 варианта нашей будущей работы. Я представляю, что это будет работать меньше правительства, или работать дальше, продолжать, как сегодня есть, или менять коалиции. На реальный вариант есть демократы, потому что наши цели с, не в каком-то смысле совпадают с партией демократов.
3: Но сейчас пока сложно предсказать, чем закончится вот создание коалиции.
4: Конечно, сложно сказать, но мне кажется, что созрели изменения, какие-то изменения будут. И будут, я думаю, что можно и неожиданных вариантов быть. Может быть, как некоторые эксперты политики говорят, может быть, будет коалиция без лидера Жемайтайтиса, который имеет там некоторые проблемы, и судебные проблемы и так далее. Ну, мы посмотрим. Мы увидим, потому что если принимать решение, то надо в этом году, потому что в следующем году Литва будет председательствовать в Совете Европы.
3: И все-таки, возвращаясь к международной политике, как вы видите ее будущее? Нужно ли что-то менять здесь?
4: Я думаю, что Литва идет в правильном направлении. Мы, конечно, являемся членом Европейского Совета, но имеем и свою политику, потому что мы имеем неординарные соседи, то есть Белоруссия и Россия, и Польша. Мы, конечно, поддерживаем контакты. Если сегодня некоторые говорят, что вот никаких связей с Белоруссией, это неправильно. Мы имеем временного поверенного в Белоруссии. Также общаются наши пограничные службы и таможенные службы, и другие. На техническом уровне мы эти отношения имеем. Только политическом уровне не имеем, потому что наша позиция такова, если будет встречаться наша политики, то это значит признание Лукашенко как неизбранного президента, нелегитимного президента.
3: Говорил член партии социал-демократов Ремигиус Мотузас. Лидеры оппозиционной фракции Сейма начали сбор подписей для создания временной следственной комиссии Сейма, которая должна расследовать масштабную кражу данных из центра регистров. Староста фракции демократов во имя Литвы Лукас Савицкас говорит, что это позволило бы лучше выяснить обстоятельства инцидента. Государственная инспекция по защите данных подтверждает, что прокуроры не просили ее какое-то время не разглашать информацию о краже данных из центра регистров. Об этом заместитель руководителя инспекции Данголя Муркуниня заявила на заседании фракции демократов в Сейме. Она также уточнила, что в результате кражи данных из центра регистров была утечка немногим более 600 тысяч регистрационных записей, однако количество затронутых жителей несколько меньше, около 500 000 человек. Сегодня российскому оппозиционеру Алексею Навальному исполнилось бы 50 лет. В день рождения политика пройдет акция его памяти. Всех неравнодушных приглашают в 18 часов к мемориалу на улице Украина с Дедверью 2. На Украине пропал без вести доброволец из Литвы. Как сообщает портал ЛРТ-ЛТ, военнослужащий исчез 2 июня при выполнении боевого задания, предположительно в районе Запорожья. Сообщается, что молодой человек служит в вооруженных силах Украины с февраля. Территория, на которой он выполнял задание, подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны России. Официально он считается пропавшим без вести. Ранее, проходя службу в вооруженных силах Украины, погибли 2 военнослужащих из Литвы. Министр обороны заявляет, что с американцами ведутся переговоры о размещении их ядерного оружия в Литве в случае кризиса или войны. По словам Роберта Сакоунаса, при возникновении такой необходимости должны быть использованы все возможности, которые могут предоставить союзники. Однако министр подчеркивает, что в мирное время размещение какого-либо оружия массового поражения не рассматривается. Американское издание Financial Times на этой неделе сообщило, что Соединенные Штаты ведут идут переговоры с союзником на восточном фланге о размещении бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, а, возможно, и ядерные боеголовки. По данным Financial Times, наибольший интерес к этому проявляют Польша и страны Балтии. На этой неделе в Армении состоятся парламентские выборы. Президент США Дональд Трамп выразил полную поддержку премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В то же время ряд заявлений руководства Армении по сближению с Западом вызвало резкую реакцию Москвы. Об этом Глеб Аникевич поговорил с политологом Кириллом Кривошеевым.
5: К Дональду Трампу, я думаю, в целом относятся сложно, потому что все-таки это политик очень нестабильный, прямо скажем. То есть вряд ли кто-то может сказать, я полагаюсь на Дональда Трампа, я доверяю Дональду Трампу, да, потому что сегодня одно, завтра другое. Но конкретно в контексте Армении он предлагает вот, разблокировку коммуникаций, предлагает конкретно свою помощь, свое участие в том, чтобы открыть железнодорожное сообщение через Армению вот, для Азербайджана, дальше там что-то получился выход на Турцию тоже. Ну как, Дональд Трамп говорит, по крайней мере, об этом. Этот процесс идет достаточно медленно, с одной стороны. Но в целом это что-то новое, и это может кого-то привлекать. Но все-таки по большей части, я думаю, что армянская аудитория такая вот прогрессивная, она ориентируется на Европу. Потому что даже победа Дональда Трампа на выборах, она вызывала скорее опасения в Армении. Я помню этот момент. То же самое армянское руководство, что есть сейчас. Они поспешили специально принять хартию о стратегическом партнерстве США с администрацией Байдена. Это было в январе 2025 года, буквально за несколько дней до инаугурации Трампа. Потому что они не знали, каким будет Трамп. Трамп оказался, ну как, вроде бы, как хорошим для Армении. Но сказать, что он вызывает большие симпатии, сложно, потому что, в конце концов, ну, сложно положительно оценить его действия в Иране. Тем более, глядя из Армении, где Иран — это соседняя страна. Это риск дестабилизации региона. В любом случае, ничего хорошего в этом увидеть нельзя.
6: Ранее президент России Владимир Путин предостерег Армению за ее усиливающееся сближение с ЕС, заявив, что это может иметь определенные последствия, даже может повторить украинский сценарий, этот стата. Мы видели и заявление российской пропаганды, например, пропагандиста Владимира Соловьева, который призвал Россию расширить свою специальную военную операцию, так в России называют войну против Украины, расширить на Армению. Способен ли Кремль на такие шаги сейчас, и вообще как оценивать такие заявления со стороны России?
5: Ну, я думаю, что таким образом там, Владимир Путин напоминал, что с разговоров о сближении с Евросоюзом на самом деле все начинается, что а дальше будет хуже с точки зрения Москвы. То не думаю я, что это прямая угроза на сегодняшний день, тем более, что у России было очень много возможностей ранее сбросить Пашиняна, вот прям поддержав какой-то протест или даже поддержав военный путч. Такое тоже было вот в истории Армении совсем недавно. В 21-м году после поражения в Карабахе военные фактически сказали о неподчинении. И казалось бы, вот что стоит сейчас в Москве взять их и поддержать? Этого не произошло. Ну, я не думаю, что Москва может решиться на какое-то вот прям силовое участие в армянских событиях, но после этих выборов придется как бы рисовать какую-то новую конфигурацию, абсолютно точно, российско-армянских отношений. Старыми они уже быть не могут. Скорее всего, ОДКБ все. Это как бы, Армении там не будет. Вот такого прежнего военного сотрудничества между Россией и Арменией не последует. Ну, а насчет экономических связей здесь тоже могут быть какие-то демонстративные шаги, потому что Россия просто не видит для себя причин помогать вот такому государству. И это будет, конечно, по-своему уникальный пример, когда прямо увязываются экономические преференции и политическая лояльность, когда в отсутствии политических лояльностей вот Москва таким образом рубит связи. Но все, я думаю, прекрасно понимают, что ну, не перегнуть эту ситуацию в другую сторону. Помните, даже с Сержем Саргсяном Россия теоретически могла вмешаться и удержать его у власти в 2018 году, когда Пашинян только приходил, и Россия этого не сделала. Вот. Сейчас, может быть, многие там кусают локти и говорят, что почему. Вот такие, как Соловьев, точно могли бы такое сказать. Но было очевидно, что ситуация вот в том виде не устоит. При этом в самой Армении Многие люди откровенно говорят, что, скорее всего, эпоха Пашиняна кончится, как только он подпишет мирный договор. То есть такая классическая тактика Москвы – это все-таки не активное действие, а выжидание. Скорее всего, они могут сделать ставку на то, что Пашинян сам наделает ошибок, и в итоге его

0: правление закончится раньше срока, после этого переизбрания. Но сначала нужно завершить вот дела с Азербайджаном, потому что никакой другой политик в это влезать не будет. И тогда получается прямо идеальная схема для оппозиции, что вся грязная работа сделана до них, вот, мир подписан, а теперь мы будем просто сидеть и свысока рассказывать, что Пашинян сделал неправильно. Потому что сейчас, откровенно говоря, вмешиваться, там, становиться на правящие позиции в Армении, честно говоря, у вас нет другого выбора, кроме продолжать курс Пашиняна в отношении Азербайджана, по крайней мере. Сложно придумать что-то другое. А этим заниматься никто не хочет.
1: Говорил политолог Кирилл Кривошеев. Ассоциация профессиональных журналистов просит президента наложить вето на принятый во вторник Сеймом проект закона о Литовском национальном радио и телевидении. Ассоциация подчеркивает, что хотя большинство положений этого закона вступят в силу только в 2028 году, одна статья об основаниях для увольнения генерального директора вступит в силу сразу после подписания, а правящая коалиция не согласилась отложить ее вступление в силу. По мнению ассоциации, это напрямую противоречит рекомендациям Венецианской комиссии. По всей Беларуси проходят обыски у людей, связанных с Европейским гуманитарным университетом. Родственникам студентов угрожают юридическим преследованием, если те не отчислятся из ЕГУ, сообщают правозащитники. Подробности у руководителя правозащитной организации «Весна» Павла Сапелка.
2: Пока идет речь о 12 случаях, но предполагается, что потенциально это может быть гораздо более широкий круг жертв, во-первых. Во-вторых, мы, безусловно, не получаем всей информации о ситуации, потому что многие люди из страха ухудшат свою ситуацию и свое положение, отказываются от контактов. И вполне возможно, что этих случаев гораздо больше, только мы об этом не знаем. Совершенно очевидно, что эта ситуация – продолжение процесса преследования ЕГУ, который начался еще гораздо раньше, когда были объявлены экстремистскими медиаисточники, принадлежащие ЕГУ. Потом было подано в Верховный суд заявление о признании ЕГУ экстремистской организацией. И вот, наконец, состоялось это решение. Какое-то время не было таких прямых репрессий в отношении тех, кто так или иначе контактировал с ЕГУ, но, очевидно, в конце концов, это должно было, скорее всего, начаться.
1: Может быть, какие-то рекомендации все-таки от вас будут вот студентам, что сейчас делать? Я знаю, там многие, да, после объявления экстремистской организации уже даже как бы покинули университет. Сейчас что в первую очередь нужно делать?
2: Правозащитники сразу после вынесения решения давали советы о том, что в первую очередь всем тем, кто так или иначе причастен к ЕГУ, стоит воздержаться от возвращения в Беларусь, а тем, кто находится в Беларуси, по мере возможности найти способ покинуть страну. Это не тревожность, это советы, которые основаны на практике, уже, к сожалению, многолетней наблюдения за репрессиями в Беларуси. Мы видели, как объявление тех или иных субъектов экстремистскими организациями, экстремистскими формированиями в конце концов выливалось часто в преследовании сотен, а то и тысяч человек. Рассчитывать на то, что режим просто попугает и забудет, я бы не стал. Что касается вопросов продолжения обучения, ну это, безусловно, каждый должен принять решение это для себя. Но мне кажется, что европейские государства, академическое сообщество должно оказать поддержку и университету, и тем студентам, которые там обучаются или хотят покинуть этот университет по таким вот объективным причинам. Тут, безусловно, есть определенный конфликт между интересами университета и вот этой ситуации, но он должен быть разрешен, я так предполагаю, в первую очередь с учетом потребностей студентов в безопасности.
1: Может быть, не все наши слушатели знают, да, что дает в Беларуси вот этот статус экстремистской организации, насколько, ну, действительно автоматически начинаются какие-то действия против вот этой организации, которая получила такой статус. Или это как бы просто такая пометка на будущее, чтобы знали, будут пугать неизвестно когда. Насколько систематически вот применяются, не знаю, санкции, да, к этим организациям?
2: Ну, к сожалению, все может быть очень плохо, и это быстро не расскажешь, но попробую более-менее сжато. Ну, первым и таким не самым жестким последствием признания организации экстремистской является признание ее символики и атрибутики экстремистской и запрещенной к обращению и даже к хранению с целью распространения. Что такое распространение? Это показать хотя бы одному человеку. То есть человек, который хранит у себя диплом с символикой ЕГУ с целью когда-то его кому-то предъявить, априори становится правонарушителем. За это может быть наказание административное, тот самый административный арест до 15 суток. И это, повторюсь, такой более-менее мягкий вариант ответственности. Все те, кто так или иначе в понимании властей содействовал ЕГУ, то есть преподавал, осуществлял какую-то административную деятельность, читал лекции там, разовые, может быть, проводил какие-то мероприятия, участвовал в этих мероприятиях и, может быть, даже просто учился. То есть тут фантазия властей идет очень иногда по-разному. Они могут быть привлечены к ответственности за содействие экстремистской деятельности. Этот состав преступления звучит таким образом с середины 2021 года. Вот за этот период там, 5-летние, кто совершал эти действия, могут быть привлечены к уголовной ответственности и осуждены в том числе на лишение свободы и, скорее всего, на лишение свободы. Все те, кто оплачивал, что бы то ни было, ЕГУ, могут быть признаны финансирующими экстремистскую деятельность. А это родители, которые платили за обучение, студенты, которые платили за обучение, друзья, родственники, которые платили за обучение, например. И их тоже могут привлекать к уголовной ответственности за финансирование экстремистской деятельности, и это тоже, скорее всего, лишение свободы, ну или как минимум какое-то другое уголовное наказание, которое впоследствии, после их отбытия, повлекут еще другие поражения в правах, потому что человек будет включен в перечень экстремистов, перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности, и вот это вот поражение в правах будет действовать еще на срок 5 лет после погашения судимости. А погашение судимости состоится там через 3-5-7 лет после отбытия наказания. То есть вот такой вот очень печальная перспектива для тех, кто связан с ЕГУ. И надо подчеркнуть, что речь пойдет не только о тех, кто взаимодействовал после объявления ЕГУ экстремистским, но вполне возможно и на тех, кто содействовал ЕГУ до этого времени. Это тоже в практике белорусских властей по другим экстремистским формированиям, так называемым.
1: Говорил руководитель правозащитной организации «Весна» Павел Сапелко. Член Сейма консерватор Миндуга Слинги обратился в правоохранительные органы с просьбой оценить, прозрачна ли мать мэра Щервинского района Живили Пинсковине. Член районного совета Мария Гудониня приобрела квартиру в Кунигичке, заплатив за нее сумму ниже рыночной стоимости. Кроме того, после того, как СМИ выяснили, что семья Пинскусов хранит дома 400 тысяч евро наличными, парламентарий заявил, что это может свидетельствовать о коррупционных сделках. Мэр Щервинского района Живилия Пинсковине в публичной записи в Facebook заявляет, что ее семья подвергается преследованию. Во вторник служба специальных расследований начала проверку информации об обстоятельствах приобретения квартиры в Паланге матерью Пинсковине, членом муниципального совета Марии Гудонине. Часть жителей удивлена тому, что после окончания действовавшей 2 месяца скидки на поездки железнодорожным транспортом, стоимость билетов значительно выросла. Министр транспорта и коммуникаций Юрис Томинскас заявил, что ситуация будет оценена

Да, и к этому вопросу планируется вернуться в конце лета. По его словам, будет проанализировано, какую пользу принесло применение скидок. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди и грозы. Местами осадки будут сильными. Ветер юго-восточный, южный 7-12 метров в секунду. При грозе местами порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Температура составит от 21 до 26 градусов тепла. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Дящим балом». Сейчас 16 часов 27 минут.